0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно. Центр управления кризисами на данный момент не является настоящим центром управления кризисами. Поэтому необходимые перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В Центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны в бумаге. Но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, центр будет работать только тогда, когда ему будет предоставлена своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии, заявил Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу Центра управления кризисами, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. 4 сентября Кулбергс созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. Со своей стороны, Ринкевич признал, что в законе для Центра управления кризисами определено много обязанностей и дан большой объем полномочий. Однако его развитие, по мнению президента, при создании остановилось где-то на полпути. Это, по мнению президента, вопрос ресурсов, технологий и людей. Поэтому, перенимая опыт Украины и собственный опыт, необходимо думать о совершенствовании Центра управления кризисами. На встрече с премьером Ринкевич также передал Кулбергсу составленный им список конкретных дел, которые необходимо выполнить для улучшения государственной системы управления кризисами. Его предложения будут обобщены и рассмотрены в правительстве. Ринкевич обязался следить за их выполнением в различных форматах, как на обычных регулярных встречах с премьером, так и на встречах с министрами, а также обсуждая отдельные вопросы на заседании Совета национальной безопасности. Сам президент пока не намерен предлагать Сейму какие-то поправки к закону, поскольку, по его мнению, кабинет министров действует достаточно оперативно. Однако, если он увидит какие-либо задержки, то и такой инструмент имеется в его распоряжении. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В двухнедельный срок будет подготовлен план устойчивости отрасли связи в чрезвычайных обстоятельствах. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» ООО ТЭТ и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал Центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжатся небольшие работы по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию, поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рабочие места с повышенным риском несовместимы с программой летнего трудоустройства школьников. Далее об этом и других событиях более подробно. Рабочие места, где существует повышенный риск для безопасности или здоровья молодого человека, несовместимы с целью и условиями программы летнего трудоустройства школьников, заявили в Государственном агентстве занятости. Во вторник в комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эле погиб сезонный работник. В государственной полиции сообщили, что мужчина 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются все обстоятельства произошедшего. После несчастного случая комплекс первичной обработки зерна временно закрыт. Государственная инспекция труда также расследует происшествие. Государственное агентство занятости выражает глубокие соболезнования близким погибшего юноши. Учреждение отмечает, что окончательные выводы об обстоятельствах и причинах конкретного несчастного случая можно будет сделать после расследования, проведенного компетентными органами. Поэтому агентство в настоящее время не может оценивать соответствие конкретного случая требованиям охраны труда. В то же время в агентстве подчеркнули, что безопасность молодежи в рамках программы летнего трудоустройства школьников является одним из важнейших требований. Работодатель должен обеспечить школьнику работу, не связанную с повышенным риском для его безопасности, здоровья, нравственности и развития. Работодатель также должен предоставить руководителя работ, который в рабочее время наблюдает за школьником и помогает ему освоить необходимые для работы навыки. Один руководитель работ может одновременно руководить работой не более чем 10 школьников. Молодой человек в возрасте до 18 лет, участвующий в программе летнего трудоустройства школьников, должен пройти предварительный медосмотр. Работодатель должен проинформировать одного из родителей или опекуна подростка об оценке рисков рабочей среды и мерах по охране труда, а также перед началом работы проинструктировать молодого человека о требованиях охраны труда. Работодатель также должен обеспечить необходимую спецодежду и средства индивидуальной защиты. Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Анализ проб воды свидетельствует, что на кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки. В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку переполнения систем стока дождевой воды и попадание загрязнения в Даугаву. На морских пляжах анализ воды хорошие, там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В двухнедельный срок будет подготовлен план устойчивости отрасли связи в чрезвычайных обстоятельствах. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения» ООО ТЭТ и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал Центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях. В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжатся небольшие работы по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию, поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Клиентам дирекции безопасности дорожного движения доступна информация о персональных данных, подвергшихся утечке. Далее об этом и других событиях более подробно. Клиенты дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные подверглись утечке в результате кибератаки, теперь могут индивидуально ознакомиться с наборами персональных данных, которые стали доступны злоумышленникам. На портале электронных услуг дирекции после аутентификации в своем профиле клиенты смогут узнать, стали ли их персональные данные доступны в результате кибератаки. Дирекция призывает клиентов не делиться этими данными публично и не публиковать их в социальных сетях. Дирекция призывает клиентов быть осторожными и проверять любую полученную информацию на официальном сайте, не используя ссылки из электронных писем или СМС-сообщений. На официальном сайте дирекции создан единый раздел, где собрана вся актуальная информация о произошедшей кибератаке на информационную систему дирекции, а также опубликован список рекомендуемых мер предосторожности. Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп. Учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре, на данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой, заявили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщила, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставила. Пресс-секретарь президента России Владимир Путин Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень и оценка военной угрозы не изменились. Далее об этом и других событиях более подробно. Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил советник. Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности, подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграницы. Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось, в среду вечером на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из двух групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826, в том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Риск прямого военного вторжения в Латвию низок. Далее об этом и других событиях более подробно. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающие безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница, и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников, воздушное пространство постоянно контролируется, восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства – быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер. Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния 795 евро, Венгрия 838, Эстония 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. Одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах, поэтому Евростат сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности. Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга. По данным Евростат, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 покупательных способностей – Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии – 886 по стандарту покупательной способности. Таким образом, с учетом покупательной способности, Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель – 2157 по стандарту покупательной способности у Германии. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV! Vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram! 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
1: Mix FM, Apple Music, Dance Top 20.
0: 7. vieta.
4: D.O.D. and Izzy Bizou.

0: music at night.
1: Mix FM 102.7. Lycosinus.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: FM 102.7. Лайкосинес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Клиентам Дирекции безопасности дорожного движения доступна информация о персональных данных, подвергшихся утечке. Далее об этом и других событиях более подробно. Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные подверглись утечке в результате кибератаки, теперь могут индивидуально ознакомиться с наборами персональных данных, которые стали доступны злоумышленникам. На портале электронных услуг Дирекции после аутентификации в своем профиле клиенты смогут узнать, стали ли их персональные данные доступны в результате кибератаки. Дирекция призывает клиентов не делиться этими данными публично и не публиковать их в социальных сетях. Дирекция призывает клиентов быть осторожными и проверять любую полученную информацию на официальном сайте, не используя ссылки из электронных писем или СМС-сообщений. На официальном сайте Дирекции создан единый раздел, где собрана вся актуальная информация о произошедшей кибератаке на информационную систему Дирекции, а также опубликован список рекомендуемых мер предосторожности. Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп. Учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре, на данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой, заявили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военную и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщила, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставила. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень и оценка военной угрозы не изменились. Далее об этом и других событиях более подробно. Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил советник. Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности, подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграницы. Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось, в среду вечером на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из двух групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826, в том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

FM. Ďal Ciesma, Radio Mix FM. Feel

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Риск прямого военного вторжения в Латвию низок. Далее об этом и других событиях более подробно. Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающие безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница, и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников, воздушное пространство постоянно контролируется, восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства – быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер. Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствуют данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единой национальной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния 795 евро, Венгрия 838, Эстония 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. Одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах, поэтому Евростат сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности. Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга. По данным Евростат, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 покупательных способностей – Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии – 886 по стандарту покупательной способности. Таким образом, с учетом покупательной способности, Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель – 2157 по стандарту покупательной способности у Германии. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.